0: Наталиуй, Наталиуй.
1: А ни, иде ми.
0: Не.
1: Шкода.
0: Ни. Епа, иде ми злоподобна. На том свету.